пошли домой. Что я скажу твоим домашним, как встану я перед вдовой? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Бери шинель, пошли домой. Мы все войны, шальные дети.

кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то. А